0: стоит поработать особо.
1: Да, вы могли бы поучиться ходить, не опираясь кулаками об пол.
0: Альберт, поговорим о кулаках. В прошлый раз я отправил тебя в нокаут, мне было неловко, но в следующий раз я сделаю это с удовольствием.
1: Теперь послушай меня. Хотя я не лишен доли цинизма, я остаюсь твердым и последовательным противником всякого насилия. Я горжусь, что стерпел твой удар и с радостью стерплю еще, потому что предпочитаю жизнь в компании Ганди и Кинга. Меня заботят глобальные явления. Категорически отвергаю месть, агрессию и возмездие.